0: везде.
1: Алло, Винки. Алло, алло, Винки. Винки, Винки. Алло, алло, алло.
0: Алло, там нам. Алло,
2: Винки.
0: Винки.